0: покровитель?
1: Ищете попълно клима за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха, с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
2: Обнова и регенерация ДПФ филтров, без резания или механского отпирания. Чисти филтр върнен у истом дневу. Новак изпушни системи, Долинска цеста 136Б, Любляна. Телефон 01-428-6-6.
3: Adria Center – ново место. Продая ин сервис автодомов тер почитнических приколиц Adria.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

Це Олівія Родріго, 18 місто in The Cure. Так добр вайб мав у нас. Мі здійда добра бесіділа. Так про унік посебен. Такой вещь, да это она, и такой вещь, да это не стиль. Но то, и то, кажется, хотела речь. 17 место поздали. Кайго скупи с Калидом и Гриффином. Save my love. Коматки был прежний тейден. Эдон